А значит, у нас все по-настоящему, и музыка, и настроение, и щепотка волшебства. Сегодня выпуск без темы, просто песни. А для тех, кто любит улыбаться без причины, и для тех, кто считает, что танцевать можно даже на кухне. И главное, чтобы душа подпевала. Так что устраивайтесь поудобнее, настраивайтесь на волну Тубоп Радио, и пусть пчелка сегодня просто подарит вам радость без повода, но от всей души. Приятного вам прослушивания, и пусть каждая песня станет маленьким праздником.

Я воспринял тебя как насмешку над утратой того, что любил. Я давно растерял свою нежность и о встречах с любовью забыл.

0: Пчелка на волне Тубоп Радио. Маленькие радости недели.
1: У микрофона ведущая Аленка музыкальной русской программы на 104.7 FM. Спасибо вам за то, что были с нами сегодня. И до новых встреч в эфире каждый вторник с 3 до 4 на Тубоп Радио.